FM танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: to the rhythm of the beat.
1: Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.
2: I'm not ready to leave the rave. I came to move and dance and misbehave.

0: без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: без небольших осадков. В среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

0: мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
6: Как сохранить лето в банке?
7: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
6: А дальше?
7: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
8: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
9: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Так что смело смешиваем, взбалтываем и получаем удовольствие. И это обязательно получится с миксом Центр ФМ. Мы продолжаем тебя заряжать в эфире белорусской танцевальной станции. Здесь Полина Гваровская, а далее в динамиках Мортен. Встречай Кункса. И поющий диджей Мартин Гаррикс. Отличного утра тебе!
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова сложно двигаться. И такая же история по Долгиновскому тракту от Орловской до Пригородной. Всем приятного пути!
1: Новый трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: флешбэк.
1: Знаете, как сейчас шутят? Благодаря фильму «Вершина», вот недавно вышедшему, где в главной роли снялась Шарлиз Терон, молодое поколение, зумеры, открыли для себя группу The Chemical Brothers. Ну, потому что в саундтрек вошла песня «Go» 2015 года, и сейчас все повально кайфуют от этого трека. Ну, а мы вспомним Chemical Brothers образца 2005-го. Парни выпустили пластинку «Push the Button», тогда в середине нулевых. Она привела братьев на сцену премии Грэмми в качестве победителей. Ну и победу в электронно-танцевальной категории одержал их сингл «Galvanize». Кстати, позже, в 2012-м, под этот трек шагали спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Что самое интересное, запоминающийся хук в этом треке парни взяли из арабского шансона. Проигрыш из песни Хади Кедва Байна, марокканской звезды 80-х. Только если она пела о разведенной женщине, то в треке Chemical Brothers посыл иной. Тут призыв добиваться своего, не обращая внимания на смотрящих искоса неудачников. Вспоминаем?

0: успокаивающая композиция от Мартина Гаррикса «Катарина». Может быть, кого-то и успокоит, если вдруг кто-то попал в пробку и очень сильно торопится, но уже ничего не сделаешь. А между прочим, на 26 минут можно застрять на МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости. Вот такой большой затор там сейчас. По Долгобрудской улице от Чеботарева до Ботанической 13 минут и затруднено движение на МКАД от Мазурова до Каменной Горки. А в общем-то, шестибалльные пробки в данный момент в столице. Ну а мы идем дальше. Chainsmokers со свежей работой «Echo». Очень скоро здесь DJs from Mars. Подтянется Арман Ван Хелден. И самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Новые руководители у белорусского металлургического завода во втором по численности населения городе страны Гомеле и стратегически важном Мозырском районе. Президент накануне принял важное кадровое решение. Требования ко всем управленцам едины и понятны. Давать результат, не пытаться просить поддержки там, где коллектив обязан решать задачи самостоятельно, и ставить перед собой амбициозные цели. Так, новым мэром Гомеля назначен Руслан Пархомович, бывший министр строительства, в последнее время работал помощником президента по Гомельской области, так что ситуация в областном центре ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого он руководил Петриковским районом, а белорусский металлургический завод возглавил Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Кадровая ситуация в вооруженных силах накануне стала главной темой доклада президенту министра обороны после масштабной проверки боеготовности, которая вскрыла ряд недостатков в белорусской армии. Виктору Хренину предстоит определиться, с кем работать дальше. Совершенствование вооруженных сил – постоянный процесс. Президент уверен, ключ к решению большинства проблем – кадры. Надежные, эффективные. И, как показала проверка боеготовности, такие в армии есть. Министр готовит ряд кадровых предложений, но последнее слово за главой государства. Крупнейшая выставка медицинского профиля «Здравоохранение 2026» продолжает работу в столице. На площадке Минского международного выставочного центра ведущая компания «Беларусь и зарубежье». Они демонстрируют новейшие разработки, которые еще недавно казались фантастикой. К примеру, теперь диабетическую ретинопатию можно выявить на ранней стадии. Ее диагностирует искусственный интеллект. Осложнение при сахарном диабете опасное. Оно может привести к слепоте. Инновация выявляет микроаневризмы, первые признаки заболевания. Комплекс не заменяет врача, но служит эффективным инструментом. Беларусь готовится отметить Всемирный день семьи. На протяжении всей недели в каждом регионе пройдут акции и встречи, посвященные роли семейных ценностей в жизни белорусского общества. Так, специалисты Нотариальной палаты проведут бесплатные консультации для многодетных и родителей детей-инвалидов. В трудовых и учебных коллективах гостей ждет цикл лекций «Школа ответственного родительства». Женщинам, родившим более 5 детей, вручат орден матери. Состоятся и уже ставшие традиционными проекты. Со стороны государства семьям внимание на всех уровнях. Молодоженам предоставляются льготы на постройку жилья, пособия при рождении детей. Для многодетных работает программа «Семейный капитал». Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то-лото бай. Телефон 017-329-2129. Новый трек.

0: когда вообще ничего не помнишь о прошлой ночи. Вот одному парню из Екатеринбурга еще предстоит выяснить, как после вечеринки он очутился в вагоне.
1: Странно это. Как я вообще здесь оказался?
0: А отдыхал он в ночном клубе, конечно, без сопровождающих напитков не обошлось. Всю ночь парень отрывался, а правильнее было бы сказать «зажигал», потому что вагон, в котором он очутился, был грузовой, наполненный углем. Проснулся он от стука колес. Избитого и перепачканного углем парня поезд вез в сторону Тюмени. Как об этом узнали? Ну а в смятении в 6 утра парень записал несколько видеокружочков для своего друга, признавшись, что понятия не имеет, как оказался в таком положении. Но самое трогательное, знаете что? Первым делом этот угольный тусовщик подумал о своей работе, на которую он не успевает. Очень расстроился. Правда, лексика была использована весьма красноречивая. Тем не менее, о трудовых обязанностях вспомнил. Даже в такой ситуации. Ну а комментаторы тут же сравнили историю с одним из эпизодов комедийного фильма и даже предложили свою версию культовой комедии «Мальчишник на Урале». Но в третьем многие сравнили его историю с недавней ситуацией, случившейся с нашим белорусом Игорем. Помните, парень шел ночью домой, записал кружочек, что не знает, дойдет ли, а на утро тысячи неравнодушных завалили его комментариями. Ну вот у этого героя комментарии вообще разрыв. Кто-то даже пошутил, что его друзья просто вспомнили, что уголь выводит такси. При алкоопьянении вот и помогли, чем смогли.
2: Хорошо отдохнули.
0: Ну, правда, не

и держать за зубами, то рукам уж точно можно дать волю. В хорошем смысле. На работе сегодня лучше заниматься физическим трудом или рутиной, которая не требует переговоров и важных решений. Жаба склоняет к самодовольству и высокомерию. В общем, мнит из себя царевну лягушку. Кому-то захочется почувствовать себя центром мира. Так что сегодня желательно большую часть времени посвятить своему

0: до глубокого уныния, но лучше, конечно, на первом остановиться. Кстати, шопинг не лучший вариант поднять настроение. К сожалению, есть риск растратить деньги на ненужности, поэтому сегодня лучше держать себя в руках.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: разбираемся с погодой. В Бресте сегодня 14, тепла, в Гродно плюс 13, в этих городах без осадков. В Витебске 19, в Гомеле 18, в Могилеве 17, в Минске 11-13 со знаком плюс, а в этих городах уже временами дожди, где-то даже с грозой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: гибкого тела. Есть такое понятие, как fitspiration, то есть это вот контент в интернете, который тесно связан со словами fitness и inspiration, то есть вдохновение. Это такие мотивирующие ролики на спортивную тематику, весьма популярные в соцсетях. Так вот, недавно исследователи пришли к выводу, что такой контент, оказывается, негативно может влиять на наше ментальное здоровье. В большинстве случаев ролики заставляли людей чувствовать себя хуже, у них падала самооценка и ухудшалось общее настроение. Поэтому, вероятно, авторам такого спортивного контента стоит аккуратно преподносить информацию о ЗОЖе и всяких полезных ограничениях. При этом, конечно, нельзя сказать, что такие публикации совсем не приносят пользу. Многих они действительно убеждают укрепить тело и дух. Ну а мы укрепляем твое отличное настроение. Кэшмир среди помощников. Встречай Арджи и Омики. И довольно скоро с нами Кельвин Харрис. Наше бодрое утро продолжается.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от

0: несчастных случаев и заболеваний Белгосстрах направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Белорусский трек.

0: В ефірі Джон Саміт і Лавінія з треком Shadows. Трек із недавно вышедшего альбома Control Escape. Ну, сейчас Джон пожинает плоды своего детища. И многие синглы из пластинки фигурируют в различных музыкальных рейтингах. Ну, а мы прямо сейчас обратим внимание на верхние строчки чарта Beatport, а именно на категорию Pop Dance. Кто там сейчас в лидерах? Рассказываю.
1: Top Dance. Третье место.
0: На третьей строчке Just The Way You Are проекта Milky, но в ремиксе Дэвида Гетты. На самом деле трек состоит из разных сэмплов. Тут и гитарный риф The Go Between с 88 года, и вокальный припев, вдохновленный песней Пола Маккартни. А когда Гетта делал ремикс, такое впечатление, что сделал реверанс в сторону проекта Stardust, потому что очень характерный звучок.

0: второе место.
1: А на вторую строчку заскочил Кельвин Харрис вместе с Джази. Это, можно сказать, только что выпущенный сингл «Satisfy» вышел в минувшую пятницу и уже в топе самых востребованных на Beatport.

0: первое место.
1: И самый популярный трек Битпорта в категории танцевальный поп – «Magnetic». За ним стоят парни из Норвегии. Это скандинавское трио «Бауса». Такое чувство, что чем ближе лето, тем прочнее позиции этого легкого фанкового трека. К слову, на четвертой строчке этого же чарта сингл «Magnetic»

0: Топ-дэнс.
1: А послушаем мы трек с 7-го места упомянутого чарта. На майских праздниках продюсер D.O.D. выдал работу Closure с певицей Хелли Мэй. Релиз состоялся на лейбле Armada, так что серьезная поддержка обеспечила моментальную ротацию на мировых дэнс-радио и высокие позиции в чартах.

0: любовью поделился Кэшмир в нашем эфире. Ну а если таким же сильным чувством ты можешь похвастаться в адрес радиостанции Центр-ФМ, то напомню, что слушать круглосуточно нас можно на сайте centrfm.by, через мобильное приложение Radio Player By и, конечно, в умнейших колонках, которые все сделают для тебя. Просто скажи: «Алиса, включи Центр-ФМ», и мы зазвучим очень круто, особенно на полной громкости, с хорошими басами. Ну а далее в этой получасовке Лукас и Стив, а также Goo Goo Dolls и Стив Аоки. И очень скоро услышим Хейлу вместе с Нелли Фуртадо. Вернемся к музыке сразу после новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко накануне подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. В числе приоритетов экономического сотрудничества с КНР, углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Единый день депутата проходит сегодня в столице. Приемы, организованные во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любой из них до 8 вечера, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Гармония с природой, погружение в экзотическую культуру. Восточный сад снова открыли в столичном ботаническом саду. Ворота Тории, павильон в стиле пагод, водный каскад из трех водоемов. Все выполнено в традиции садово-паркового искусства Китая и Японии. Скульптура Будды и прогулочные дорожки над ландшафтом провели серьезную работу. В перспективе и новые проекты. Уже сейчас идут работы над французским садом. В нем будут отражены традиции растениеводства 18-19 веков. Встреча с редким хищником. Необычное место для отдыха выбрала себе рысь недалеко от Гродно. Она лежала на ветвях в позе домашней кошки и внимательно следила за людьми. Обычно эти звери редко подпускают к себе зрителей, но в этот раз рысь удалось снять с достаточно близкого расстояния. Животное занесено в Красную книгу Беларуси. Причинение вреда карается по закону, и благодаря таким мерам в последнее время численность популяции постепенно восстанавливается. На конец прошлого года в стране насчитывалось около 2000 особей. Люди все чаще встречают этих представителей семейства кошачьих в естественной среде. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 мая в Зика украшение с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8-029-324-66-66. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС А1 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: Билли Айлиш тут недавно выступила в роли заступницы. Она поддержала своих фанатов, которые постоянно снимают все на видео, в том числе выступления звезд. В соцсетях подверглись

певицы исполняют Like a Prayer в окружении сотен экранов. В соцсетях многие, конечно, негативно отреагировали на поведение зрителей. А одно издание опубликовало статью «Ни одна душа не танцевала под Сабрину и Мадонну на Коачелло». Ну, Билли Айлиш отметила, что люди многое снимают на видео, чтобы у них была возможность пересмотреть вот эти кадры, снова испытать те же эмоции. Когда я была моложе и ходила на концерты или фестивали, я снимала каждую минуту происходящего на видео, а потом пересматривала каждый ролик снова и снова, пока в моей памяти не откладывались даже звуки криков толпы, вспоминает 24-летняя певица. Я думаю, не стоит отмахиваться от этого, продолжает Билли. Это важная часть культуры. То, что мы все сидим в наших телефонах, ну, это продолжает поддерживать нашу связь на самом деле, добавила Билли. В конце концов, ну, это уже мое мнение, не обязательно же на концертах снимать все от и до. Ну, захватили пару моментов, чтобы потом пересматривать, окунаясь в эту атмосферу, или хвастаться в соцсетях. Ну и все, а дальше погружаемся в сам

0: комментирует как-то. Это тоже часть взаимодействия со своим любимым исполнителем. В общем, конечно, полностью ругать вот таких зрителей, мне кажется, не стоит.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

0: Китайская компания, выпускающая технику, представила массажер для глаз с подогревом. Умная маска полностью блокирует внешний свет, не давит на лицо и массирует область вокруг глаз специальными вибромоторчиками, чтобы снять нагрузку после экранов. Как уже шутят в интернете, такая маска — это единственное, что спасет нас после чтения новостей и рабочих чатов в конце дня. Ну а порой не только начитаешься, но и наслушаешься такого, что засыпать страшно. Однако, сделав выбор в пользу белорусского танцевального радио Центр ФМ, можно не беспокоиться. И уши, и души будут в полном порядке, потому что наша главная задача — поддерживать электронную музыку, дающую заряд и настроение. Ну и с нами, между прочим, солидарные лучшие диджеи планеты. Вот уже сегодня вечером, к примеру, слушай радио-шоу Тиеста, а также подкаст от Джоэла Кори. Все свеженькое, все самое интересненькое. Ну и не забудь подписаться на телеграм-канал Центр ФМ. Ежедневно анонсируем все наши шоу, чтобы ты ничего не пропустил.
1: Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
2: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
4: И сегодня в Бресте до 14 тепла, в Гродно 13, зато без осадков. В Витебске 19, в Гомеле 18, в Могилеве 17 градусов, в Минске 11-13 со знаком плюс. И в этих городах зонтики определенно пригодятся, временами дожди, а где-то даже с грозой.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: соответствующим музыкальным фоном. Бодрящая музыка у нас также имеется. Впереди Боб Синклер. Здесь Касим. А еще Юрис Вурн и Good Boys. И это лишь малая часть того, что мы можем предложить тебе в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Очень много классной музыки. Далее.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает

Предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас. Белорусский трек.

0: Better Now, лучше сейчас. И действительно, если ты хочешь обладать острым умом даже в старости, лучше уже сейчас начинать, например, танцевать. Дело в том, что международная группа ученых поделилась результатами свежего исследования, и согласно которому творческие хобби замедляют процесс старения мозга на молекулярном уровне. Ну а танцы вообще идеально подходят, потому что они тебя еще и физически развивают. Но музыка у нас для этого имеется. Freak Down впереди. А еще Вольфганг Гартнер и Дед Маус. На горизонте маячит «Светиш Хаус Мафия». А раньше узнаем свежие новости.
1: Новости.
2: Новые руководители у белорусского металлургического завода во втором по численности населения городе страны Гомеле и стратегически важном Мозырском районе. Президент накануне принял важное кадровое решение. Требования ко всем управленцам едины и понятны. Давать результат, не пытаться просить поддержки там, где коллектив обязан решать задачи самостоятельно и ставить перед собой амбициозные цели. Так новым мэром Гомеля назначен Руслан Пархомович. Бывший министр строительства последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация в областном центре ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого он руководил Петриковским районом. А белорусский металлургический завод возглавил Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Корпус БНТУ номер 15 откроют после реконструкции к 1 сентября. На объекте завершены основные инженерные сети. Низкоэтажная часть комплекса готова на 95%. В настоящее время внимание сосредоточено на 18-м здании. Планируется закупка оборудования и отделочные работы. Лифты уже смонтированы. В национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину с поддельным документом. Иностранец намеревался вылететь из Беларуси в Узбекистан. Однако ему это не удалось. Свидетельство на возвращение в страну вызвало подозрение. Позже проведенная проверка это подтвердила. Документ оказался полностью фальшивым. Нарушитель задержан. В отношении него возбуждено административное производство. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, нарушителю грозит еще уголовная ответственность за использование поддельного документа. У мужчин до 28 лет, у женщин до 26. В Беларуси увеличился возраст вступления в брак. Многие предпочитают сначала пожить для себя, получить образование, встать на ноги или выбирают сожительство вместо официального оформления отношений. По результатам соцопроса Института социологии, в числе первостепенных и базовых ценностей белорусы выделяют здоровье 80%, детей 69%, семью 63%, а также родных и близких 60%. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к новому сезону Евролиги. Наша команда проводит сбор в Минске, а в воскресенье отправится в Испанию, где состоится турнир в элитном дивизионе. Подопечные Николаса Альварадо с 20 по 22 мая на групповом этапе сыграют с командами Турции, Чехии и Португалии. По две лучшие дружины из двух квартета выйдут в полуфинал. Суперфинал Евролиги пройдет в сентябре в Италии. Сборная Беларуси три последних сезона выигрывала бронзовые медали, а в 2020 в 2021 году завоевала серебро Евролиги. Череда отложенных чемпионств. Криштиану Роналду 4-й год играет в Саудовской Аравии, но еще ни разу не выиграл золотые медали местного чемпионата. Правда, это могло и должно было случиться накануне вечером. Аль-Наср. Роналду принимал главного конкурента Аль-Хиляль и вел в счете 1-0. Победа принесла бы команде досрочное чемпионство. Однако в добавленное время на 98-й минуте, когда партнеры уже готовились отмечать титул, вратарь Аль-Насра Бенту придумал автогол и упустил из рук мяч, который в его штрафную бросили из аута. Но все еще в руках, или точнее ногах, Роналду и его партнеров. Нужно побеждать в заключительном туре. А пражской славе медвежью услугу оказали собственные болельщики. Теперь официально команде присудили техническое поражение 0-3 в матче, в котором она уже в добавленное время вела в счете 3-2 и в случае победы обеспечивала себе чемпионский титул. Но счастливые фанаты не утерпели и буквально за минуту до финального свистка арбитра выбежали на поле с пиротехникой в руках, чтобы поздравить футболистов Спарты от души с успехом. В итоге получилось не очень. Теперь клуб должен провести следующие 4 домашних матчей без зрителей, да еще и выплатить штраф в размере 10 миллионов чешских крон. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр

0: Уже на центре продолжает Фишер и его еще не запылившаяся работа «Favor». Кстати, в преддверии релиза диджей организовал горячую линию, связанную с обложкой альбома, на котором было написано «Нужна услуга? Позвоните Фишеру». Ну, это такая отсылка к названию песни «Favor», что в переводе «услуга». И диджей указал реальный номер, по которому попадали люди на автоответчик. А вот кое-кто телефоном не поделился, и речь даже не про номер, а про реальный гаджет. Почти год назад Дональд Трамп анонсировал собственный телефон, после чего пользователи оформили предзаказы примерно на 59 миллионов долларов. Но, по данным СМИ, за все это время покупателям не отправили ни одного устройства, а дата релиза вообще исчезла с сайта. Ну и теперь в условиях Trump Mobile отдельно указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. Неприятненько. Ну а мы продолжаем все-таки доказывать, что мы свои обещания выполняем. Обещала много электронно-танцевальной музыки. Ну, дальше к ней. Впереди Палюр, а также Дон Диабло и Джеймс Хайп в завершении часа.
1: Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня в Бресте 14, в Гродно 13 тепла, без осадков в этих городах. В Витебске 19, в Гомеле 18, в Могилеве 17, в Минске 11-13 со знаком плюс, а здесь уже зонтики пригодятся временами дожди, а где-то даже с грозой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Друзья, скучающим в компании Центр ФМ привет! В эфире все еще дежурю я, Полина Говоровская, и моя главная задача на сегодня, впрочем, как и вчера, и всегда, сделать так, чтобы не грустить, не зевать не хотелось. Кстати, о зевоте делюсь милым фактом. Оказывается, ребенок в утробе зевает в ответ на зевание матери. То есть, когда беременная женщина смотрит какой-нибудь невыносимо скучный фильм, ребенок в животе догадывается об этом и тоже может заразиться зевотой. Получается, и улыбкой тоже можно заразиться. Но это, видимо, еще предстоит доказать ученым, хотя мы и так об этом прекрасно знаем. Продолжаем день вместе с Анотр. Здесь также скрипт. И немного ломаных ритмов от Delirium и Джона Саммита. Продуктивного тебе дня.
1: Реклама.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Белорусский трек.

0: голова идет кругом, когда попадаешь на рынок, а там вот это все многообразие овощей, фруктов, ягод, и все хочется купить. Правда, когда подбиваешь сумму, желание уже становится гораздо скромнее. Но у меня отличные новости. В инстаграм-аккаунте Комаровского рынка столичного появился обзор свежего завоза черешни, и она сильно подешевела. Сейчас цена в 3-4 раза ниже, чем была несколько дней назад. Может, имеет смысл еще пару дней подождать, и будет еще дешевле? Ну, а пока мы продолжаем с Фидели Грандом этот час. Здесь W&W и Скутер. Такая интересная, неожиданная коллаборация, я бы сказала. Ну и Крис Лейк очень скоро. Все это лови в эфире после новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. В числе приоритетов экономического сотрудничества КНР – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Минск и Москва провели консультации по международной и ситуации в регионе. Встреча прошла на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Обсудили вызовы и угрозы, тенденции развития международной обстановки. Обменялись мнениями по внешнеполитическому планированию и направлениям совместной работы. Беларусь и Россия активно развивают интеграцию в союзном государстве, а в международных организациях проводят консолидированную политику. Таиланд планирует сократить срок без виза до 30 дней для иностранцев. В настоящее время граждане ряда стран могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. После введения новых правил максимальный срок безвизового пребывания составит 30 дней. В Минске прошел форум о семье и традиционных ценностях «Смысл. Жизнь. Будущее». На одной площадке собрались более 200 школьников, студентов, педагогов, представителей молодежных организаций и духовенства. Участники беседовали о том, почему молодым людям сегодня бывает сложно строить отношения, создавать семьи и доверять друг другу. Особое внимание на форуме уделили республиканскому конкурсу «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Школьники и студенты представляли проекты о семье, милосердии, помощи детям и поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

0: В центре продолжают фрики диджеи с нашими белорусские ребята, и ведь давно мы уже поняли, что наши артисты, музыкальные продюсеры, электронные диджеи выдают такой музыкальный материал, который, в принципе, звучит на таком же уровне, как и творчество других мировых представителей электронно-танцевальной сцены. Но скольких мы еще не знаем, сколько имен нам еще предстоит открыть. Кто-то очень скромничает, наверное, пишет музыку, к примеру, да, и все это складывает в стол. И, может быть, хотелось поделиться с общественностью, но вот неизвестно, каким образом это сделать. Мы на Центр ФМ открыты. Мы готовы поддержать музыку, даже начинающих электронных продюсеров или каких-то проектов. Главное связаться с нами, а сделать это просто. Нужно отправить на почту mus@centrfm.by свой музыкальный материал. Но самое главное, есть еще моменты, которые стоит указать, чтобы письмо было рассмотрено, и мы серьезно отнеслись к тому, что получили. Например, о себе рассказать, да, биография артиста очень важна. Нужен какой-то пресс-релиз, обязательно контактная информация, имя, фамилия, адреса электронной почты, ссылки на социальные сети и какие-то стриминг-сервисы, если там уже представлен музыкальный материал. Чем больше информации, тем лучше. Давай сотрудничать, если вот ты сейчас являешься артистом, музыкальным каким-то продюсером, вот, пожалуйста, все сделаем для того, чтобы наши слушатели узнали о белорусских музыкантах. Ну и, конечно, я думаю, что начинающим артистам тоже будет полезно познакомить общественность со своими работами. Центр.фм.бай, там вся подробная информация и инструкция, что делать.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Новый трек.
6: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня в Бресте всего лишь 14 градусов, в Гродно вообще 13, но зато в этих городах без осадков. А вот в Витебске 19, в Гомеле 18, в Могилеве 17, в Минске 11-13 со знаком плюс, и в этих городах зонтики лучше держать при себе, временами дожди, а где-то и с грозой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Weekend.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

0: Новости.
1: Новые руководители у белорусского металлургического завода во втором по численности населения городе страны Гомеле и стратегически важном Мозырском районе. Президент накануне принял важное кадровое решение. Требование ко всем управленцам единое и понятное. Давать результат, не пытаться просить поддержки там, где коллектив обязан решать задачи самостоятельно и ставить перед собой амбициозные цели. Так, новым мэром Гомеля назначен Руслан Пархомович, бывший министр строительства, последнее время работал помощником президента по Гомельской области, так что ситуация в областном центре ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого он руководил Петриковским районом, а белорусский металлургический завод возглавил Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Кадровая ситуация в вооруженных силах накануне стала главной темой доклада президенту министра обороны. После масштабной проверки и боеготовности, которая вскрыла ряд недостатков в белорусской армии, Виктору Хренину предстоит определиться, с кем работать дальше. Совершенствование вооруженных сил – постоянный процесс. Президент уверен, ключ к решению большинства проблем – кадры, надежные и эффективные. И, как показала проверка боеготовности, такие в армии есть. Министр готовит ряд кадровых предложений. Но последнее слово за главой государства. Крупнейшая выставка медицинского профиля «Здравоохранение-2026» продолжает работу в столице. На площадке Минского международного выставочного центра ведущие компании Беларуси и зарубежья. Они демонстрируют новейшие разработки, которые еще недавно оказались фантастикой. К примеру, теперь диабетическую ретинопатию можно выявить на ранней стадии. Ее диагностирует искусственный интеллект. Осложнение при сахарном диабете опасное. Оно может привести к слепоте. Инновация выявляет микроаневризмы, первые признаки заболевания. Комплекс не заменяет врача, но служит эффективным инструментом. Беларусь готовится отметить Всемирный день семьи. На протяжении всей недели в каждом регионе пройдут акции и встречи, посвященные роли семейных ценностей в жизни белорусского общества. Так, специалисты Нотариальной палаты проведут бесплатные консультации для многодетных и родителей детей-инвалидов. В трудовых и учебных коллективах гостей ждет цикл лекций «Школа ответственного родительства». А женщинам, родившим более 5 детей, вручат орден матери. Состоятся и уже ставшие традиционными проектами. Со стороны государства семьям внимание на всех уровнях. Молодоженам предоставляются льготы на постройку жилья. Пособие при рождении детей для многодетных работает программа «Семейный капитал». Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Авангард выпустил сингл «Concrete Professional». Немецкий продюсер Крис Авангард, базирующийся в Лондоне, представил новый трек на своем лейбле Hyper Real. Concrete Professional отличается более резким и драйвовым звучанием. Релиз приближает выход дебютного альбома Криса. Летом артист выступит в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также сыграет совместный сет с Кевин Деври на музыкальном фестивале IRC.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

наушникам. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: новости.
1: Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. В числе приоритетов экономического сотрудничества с КНР – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Единый день депутата проходит сегодня в столице. Приемы организованы во всех администрациях районов Минска. Обратиться можно в любую из них до 8 вечера, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Гармония с природой и погружение в экзотическую культуру. Восточный сад снова открыли в столичном ботаническом саду. Ворота Тории, павильон в стиле пагод, водный каскад из трех водоемов. Все выполнено в традиции садово-паркового искусства Китая и Японии. Скульптура Будды и прогулочные дорожки над ландшафтом провели серьезную работу. В перспективе и новые проекты. Уже сейчас идут работы над французским садом. В нем будут отражены традиции растениеводства 18-19 века. Встреча с редким хищником. Необычное место для отдыха выбрала себе рысь недалеко от Гродно. Она лежала на ветвях в позе домашней кошки и внимательно следила за людьми. Обычно эти звери редко подпускают к себе зрителей, но в этот раз рысь удалось снять с достаточно близкого расстояния. Животное занесено в Красную книгу Беларуси. Причинение вреда карается по закону. И благодаря таким мерам в последнее время численность популяции постепенно восстанавливается. На конец прошлого года в стране насчитывалось около 2000 особей. Люди все чаще встречают этих представителей семейства кошачьих в естественной среде. А теперь новости наших деловых партнеров. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай. Телефон МТС А1-780-31-31. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Джоэл Кори, Stuck in a Loop. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира.

0: Реклама. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Русский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: Новости.
1: В Беларуси обсуждают создание реестра производителей одежды для школьников. Об этом сообщили в Госстандарте. Реестр будет сформирован в составе портала качества «Бел», а также размещен на ресурсах Госстандарта и концерна «Беллегпром». Кроме того, обсуждают предложения по корректировке государственного стандарта на одежду для школьников, исходя из практики его применения. В том числе хотят уточнить некоторые термины и показатели. Напомню, с сентября прошлого года деловой стиль одежды стал обязательным для школьников. Этот момент прописан в обновленном кодексе об образовании. В Минске начали сносить деревню ученых. На ее месте построят жилые дома. Планы по сносу частных домов в Лошадском переулке озвучили еще в 2015 году. Жители пытались отстоять свои участки, но в итоге город решил застроить территорию многоэтажками. Всего на этой площадке планируют построить 20 жилых домов. Также проект включает школу, два детских сада, поликлинику и пешеходный бульвар с выходом к Свислочи. В Беларуси активизировались злоумышленники, которые звонят гражданам, представляясь сотрудниками МЧС. Под угрозой крупных штрафов они требуют срочно купить и установить в жилье огнетушители. Жертвами схемы уже становятся многие граждане. По Министерству по чрезвычайным ситуациям официально предупреждают, что это обман. Ведомство не продает огнетушители, извещатели или любые другие средства защиты. Инспектор не может выписать штраф за их отсутствие в квартире по телефону. Наличие огнетушителя в частном жилье – это дело добровольное. Ведомстве призывают граждан сохранять бдительность и обязательно рассказать о такой схеме пожилым родственникам. В Минске следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в метро. Сегодня утром в поезде метро 60-летнему пассажиру внезапно стало плохо. Очевидцы помогли ему выйти на станцию площадь Якуба Колоса и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти мужчину не удалось. Установлено, что смерть не носит криминальный характер. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В завершении на подъезде к национальному парку Беловежская пуща появится музыкальный участок дороги. При проезде по нему транспорта, водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». Речь идет об участке республиканской дороги Р-83, который расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков «Медэкзам». Разработку представил Витебский медуниверситет и один из резидентов парка высоких технологий. Проект презентован на выставке здравоохранения Беларуси. «Медэкзам» будет востребован при обучении студентов медвузов и при аттестации врачей. С 1 июля в Беларуси обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья. Главное изменение – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника, при этом белорусского производства. Это же касается и отделочных материалов. Требования – полная облицовка плиткой ванных и уборных. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината. Стены должны быть отштукатурены и покрашены либо оклеены обоями. Постановление призвано повысить качество сдаваемого в эксплуатацию арендного жилья, а также простимулирует спрос на бытовую технику, мебель и строительство материалов белорусского производства. С 25 мая Шри-Ланка сделает визы для белорусов бесплатными. Это касается как туристов, так и представителей бизнеса. Ранее виза для белорусов стоила около $50 в зависимости от типа. Теперь этот сбор будет отменен. Срок действия безвизового режима и другие детали пока не уточняются. В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков поблагодарил своего коллегу за это решение. По его словам, оно поможет вывести отношения между странами на новый уровень. Ожидается, что количество белорусских туристов на Шри-Ланке вырастет уже в ближайшие месяцы. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России. На форуме обсудят совместные проекты и новое направление сотрудничества. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. Причем речь идет не только о традиционной сфере услуг или торговли. Белорусские успешно развивают бизнес в промышленности, IT, цифровых сервисах, запускают стартапы и участвуют в технологической трансформации экономики. Новости компании. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. И в завершении, в Беларуси увеличился возраст вступления в брак у мужчин до 28 лет, у женщин до 26. Многие предпочитают сначала пожить для себя, получить образование, встать на ноги или же выбирают гражданские браки. По результатам соцопроса, в числе первостепенных и базовых ценностей беларусы выделяют на первом месте здоровье детей, семью, а также родных и близких. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Крис Авангард выпустил сингл «Concrete Professional». Немецкий продюсер Крис Авангард, базирующийся в Лондоне, представил новый трек на своем лейбле Hyper Real. Concrete Professional отличается более резким и драйвовым звучанием. Релиз приближает выход дебютного альбома Криса. Летом артист выступит в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также сыграет совместный сет с Кевин Де Ври на музыкальном фестивале IRC.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: На завтра дождь не прогнозируют ни в одном из городов вещания Центра ФМ. Будет облачно с прояснениями. В Бресте от 18 до 20 градусов тепла. В Гродно плюс 17-19. В Гомеле плюс 16-18. В Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В Минске завтра также плюс 15-17. Переменная облачность и без осадков.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Chasing Paradise. Вот такой вот музыкальный привет передают нам команды Кайго и One Republic в эти минуты. 16.09 на часах, Центр FM. А с тобой на связи с лучшим хитом и с пожеланиями прекрасного продолжения этого дня. Яркого и солнечного, невзирая на погоду за окном. Пусть для тебя всегда светит солнце, и погода будет только яркой. Джон Саммит и The Chainsmokers. Именно этот суперхит под названием All The Time. Мы ждем впереди. Прекрасная музыка от проекта Bingo Players. И, наконец, трек Фейзы с любимой нами от Джоэл Кори. Да, его тоже встречаем впереди. Как всегда, лучшая музыка для тебя в продолжении дня. Настраивайся и встречай.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие...

0: I'm From. Он называется именно так, Эйсен у нас в эфире. И Белладонна. Вот так вот называются проекты, которые создали красоту. 16:29 на часах. А я, как всегда, тебя приветствую, естественно, на Центр FM. Слушаем только лучшее, только топовое. А еще и самое главное, составляем и выбираем все это самостоятельно на сайте Центр FM Абай путем голосования. Напомню, что именно ты, ну, как минимум отчасти, являешься нашим музредом, составляешь плейлист для себя же, любимого или любимой. Далее двигаемся под музыку Camel Fat. После новостей суперхит. Бенни Беннази, он тоже с нами. Не перестаю восхищаться этим артистом. После стольких лет затишья он снова в деле, снова в игре. Причем с такими суперхитами. Только в нашей базе музыки их около 20, не меньше. А еще здесь Dub Dogs. И главное, это твое хорошее настроение. Вот именно с ним и с Центр FM дальше и двигаемся.
1: Новости.
2: Риэлторские услуги в Беларуси 16 мая смогут оказывать только те риэлторы, которые являются членами Палаты риэлторов. Министерство юстиции отметили, что прием в члены Палаты риэлторов начался с 16 апреля. Потребителям, в свою очередь, следует внимательно проверять полномочия и статус лиц, которые оказывают риэлторские услуги. Лицо должно состоять в штате риэлторской организации в должности риэлтора, а также иметь идентификационную пластиковую карточку риэлтора. Чтобы проверить данную информацию, можно обратиться к реестру риэлторов, который находится на сайте Министерства юстиции. Риэлтор, который не вступил в члены Палаты риэлторов, не сможет оказывать услуги. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси завтра. На уроке педагоги расскажут школьникам о значимости крепкой семьи, а также обсудят способы сохранения семейных ценностей и укрепления родительского авторитета. Учитывая, что текущий год объявлен годом белорусской женщины, особое внимание будет уделено ее роли в современном обществе. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник «День семьи». В Беларуси планируют открыть производство особо прочной бумаги для упаковки. Светлогорский целлюлезно-картонный комбинат в декабре планирует запустить новый цех крафт-мешочной бумаги. С помощью современных технологий будут выпускать прочную, гибкую и экологичную упаковочную бумагу, которую станут использовать для производства упаковки для сыпучих товаров. В Брестской области с начала года около 270 человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей. Из них 105 – дети и подростки. Специалисты подчеркивают, что активность и численность клещей зависят от климатических условий. Для предотвращения укусов при работе на дачах, выгуле собак, пикниках, прогулках в парках и лесах необходимо соблюдать меры предосторожности и уделять внимание индивидуальной защите. Если клещ присосался, следует обратиться в медучреждение для его удаления. Чем дольше клещ находится на теле, тем выше риск заражения. И в завершении новый сезон проекта «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. Бесплатные тренировки для всех желающих будут проводиться возле Дворца спорта в парках Тиволи имени Павлова, Лошицком и 50-летия Великого Октября, а также в сквере на улице Калиновского. Для минчан готовят около 40 видов активностей, в том числе инклюзивные и рассчитанные на людей преклонного возраста. Проект завершится 27 сентября. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Центр FM.

0: Looking for Love. Этот хит называется именно так. Аскета на Итан Чем. Белорусский проект с такой красотой музыкальной у нас в гостях. В гостях на Центр ФМ. Именно они в том числе ведут нас к вечеру музыки, к его наступлению. Через 10 минут будем его встречать. И опять-таки встречать очень классными хитами. Ну а пока в качестве аперитива для нас музыка от Мелсон Джу. Здесь Кэмэл Фат, как и обещал, проект и хит от него.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Белагропромбанк.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
7: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Нельсон. Так зовут эту суперзвезду, обладательницу прекрасного мощного вокала What I Feel. Называется трек, который завершается еще один музыкальный час и которым открывается вечер музыки на Центр ФМ. Добро пожаловать в него. Слушаем дальше. Много-много крутых хитов от Стива Аоки, Оливера Хелденса, здесь Эйвил, а также Майк Постнер и Дэвид Гетта. Их I Went Back to Ibiza. Это все встречаем впереди.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Облачную с прояснениями погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Теплее всего будет в Бресте до 20 со знаком плюс, в Гродно 19, в Витебске и в Могилеве 17 со знаком плюс, 18 градусов ожидается в Гомеле, а в столице завтра погода без осадков и до 17 тепла.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Дмитрию Копилу и Ибиса. Ранее он назывался именно так. Прекрасный хит Майка Фоснера. До того момента, как к обновлению этого хита присоединился Дэвид Гетта. И сейчас уже в дуэте они создали красоту под названием «I went back to Ibiza». Прошу любить и жаловать. Еще один новый, ну а точнее обновленный трек. Трек из прошлого в нашей копилке. 17 часов 9 минут в стране. Доброго вечера. Тебе желаю хорошего настроения. Не забывай, пожалуйста, слушать Центр ФМ погромче. Настраивайся и встречай музыку от Мортенда. А еще впереди с нами два Джона. Один из них Джон Ньюман. Его обновление в виде Love Me Again. Свежая версия. И Джон под фамилией Summit. Shadows. Много-много классной музыки. Лови впереди в продолжении вечера на Центр ФМ. Добро пожаловать.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Легендарный хит.
1: Ами Туманов! И Веня Комик!

0: «Антидот». Он называется именно так. Тот самый хит, который можно не просто слушать, а еще и поддерживать лайком на Центр FM Абай. Ну и, конечно, уж точно не можно, а нужно танцевать под него. Двигайся вместе с Центр FM и далее, продолжая рабочий день, завершая его или завершив, опять-таки, в отличных, ярких, танцевальных ритмах, мы продолжаем. Fisher и Tones and I. Здесь Favor от них. Гремучая смесь из двух супер-диджеев Deadmau5 и Wolfgang Gartner у нас здесь. Animals Rights называется хит. Версия от West End он появится. Правильная танцевальная музыка для тебя. И, наконец, Deep Inside от Ferric Down с нами. Добавим стиля. Сразу после новостей, через 2 минуты. Это все встречай здесь. Это Центр FM.
1: Новости.
2: С 1 июля заработают новые требования к типовым потребительским качествам жилья. Главное изменение – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника только белорусского производства. Это же касается и отделочных материалов. Постановление должно повысить качество сдаваемого в эксплуатацию арендного жилья, а также простимулирует спрос на бытовую технику, мебель и строительные материалы белорусского производства. В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков. Разработку медэкзам представил Витебский медуниверситет и один из резидентов парка высоких технологий. Проект презентован на выставке здравоохранения Беларуси. Планируется, что медэкзам будет востребован при обучении студентов медвузов и при аттестации врачей. В Беларуси хотят создать реестр производителей школьной формы. Одним из главных условий включения в список станет соответствие школьной одежды требованиям государственного стандарта. Речь идет о требованиях к качеству, безопасности и характеристикам формы для учащихся. Планируется, что реестр создадут на базе портала «Качество Бел». Ожидается, что новый список поможет родителям быстрее ориентироваться при покупке школьной формы и выбирать проверенных производителей. Белорусы смогут получить бесплатные визы на Шри-Ланку. Их начнут выдавать с 25 мая как для белорусских туристов, так и для представителей бизнеса. Такая договоренность была достигнута во время встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Ранее виза для белорусов стоила около $50 в зависимости от типа. Теперь этот сбор будет отменен. И в завершение, в Беларуси активизировались злоумышленники, которые звонят гражданам, представляясь сотрудниками МЧС. Под угрозой крупных штрафов они требуют срочно купить и установить в жилье огнетушители. Уже есть жертвы. Министерство по чрезвычайным ситуациям официально предупреждает, что это обман. Ведомство не продает огнетушители, извещатели или любые другие средства защиты. Инспектор не может выписать штраф за их отсутствие в квартире по телефону. Наличие огнетушителя в частном жилье – дело добровольное. В ведомстве призывают быть бдительными и обязательно рассказать о такой схеме пожилым родственникам. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Будь в движении. На Центр FM.
2: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к новому сезону Евролиги. Наша команда проводит сбор в Минске, а в воскресенье отправится в Испанию, где состоится турнир в элитном дивизионе. Подопечные Николаса Альварадо с 20 по 22 мая на групповом этапе сыграют с командами Турции, Чехии и Португалии. По две лучшие дружины из двух квартета выйдут в полуфинал. Суперфинал Евролиги пройдет в сентябре в Италии. Сборная Беларуси три последних сезона выигрывала бронзовые медали, а в 2020 в 2021 году завоевала серебро Евролиги. Череда отложенных чемпионств. Криштиану Роналду 4-й год играет в Саудовской Аравии, но еще ни разу не выиграл золотые медали местного чемпионата. Правда, это могло и должно было случиться накануне вечером. Аль-Наср Роналду принимал главного конкурента Аль-Хиляль и вел в счете 1-0. Победа принесла бы команде досрочное чемпионство, однако в добавленное время на 98-й минуте, когда партнеры уже готовились отмечать титул, вратарь Аль-Насра Бенту придумал автогол и упустил из рук мяч, который в его штрафную бросили из аута, но все еще в руках, или точнее ногах, Роналду и его партнеров. Нужно побеждать в заключительном туре. А пражской славе медвежью услугу оказали собственные болельщики. Теперь официально команде присудили техническое поражение 0-3 в матче, в котором она уже в добавленное время вела в счете 3-2 и в случае победы обеспечивала себе чемпионский титул. Но счастливые фанаты не утерпели и буквально за минуту до финального свистка арбитра выбежали на поле с пиротехникой в руках, чтобы поздравить футболистов Спарты от души с успехом. В итоге получилось не очень. Теперь клуб должен провести следующие 4 домашних матчей без зрителей, да еще и выплатить штраф в размере 10 миллионов чешских крон. Это были новости спорта на Центр FM.
1: Будь в движении! На Центр FM!

0: центре Первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты государственной программы вооружения на следующую пятилетку и оборонный заказ. Разговор шел не о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. По словам главы государства, в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. Президент обозначил, что все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал, особое внимание эффективности расходов. Необходимо сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимум. Во время совещания рассмотрели и итоги выполнения госпрограммы по вооружению за прошлые 5 лет. Акцент в ней был сделан на укрепление боеспособности ВВС и сил ПВО. Воинские части поставили новую технику и экипировку белорусского производства. Внимание уделили и современным средствам связи. По итогам правительство подготовило проект очередной госпрограммы вооружения на следующие 5 лет. Во вторник президент принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил обсудить эту тему. Еще одной темой для обсуждения стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил Александр Лукашенко, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Президент рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится, и руководство армии будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки. На этой неделе у президента был и кадровый день. В частности, новый председатель Угомельского горисполкома и Мозырского райисполкома, а также новый руководитель УБМЗ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Президент подписал директиву о партнерстве с Китаем. Документ реализуют в ближайшую 5-летку. В числе приоритетов укрепление партнерства в политической сфере, сохранение исторической памяти, экономического сотрудничества. Беларусь и Китай будут углублять промышленную и технологическую кооперацию, развивать торговую и инвестиционную сферы. Намечены и конкретные мероприятия в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, логистики, а также здравоохранения. В планах расширить сотрудничество в туризме, науке, образовании и культуре. Продолжится и вклад в развитие флагманского проекта индустриального парка «Великий камень», который работает в Беларуси. Эти темы были в центре внимания президента на этой неделе.
0: В центре Первого.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: 9:49 на часах, ты слушаешь Центр ФМ, с нами Фишер, Тонс, Энд Ай и много других, только топовых, наиболее ярких имен из мира электронной музыки, из мира поп-музыки и, конечно, нашей с тобой любимой музыки. В эфире далее этим вечером Yves V, его Been a Long Time. Здесь DJ Fail, а также Don Diablo с хитом Go Home with a Stranger. Много-много крутых, классных треков в завершении этого музыкального часа и в продолжении вечера для тебя. Никуда не убегай, настраивайся на лучшее.
1: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на белорусскую жаншину. Яна з упевненістю глядіть у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскраве моє життё, яскравая я». Подрабязней на сайті zika.by і по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Облачно с прояснениями, погоду и без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Теплее всего будет в Бресте до 20 градусов, в Гродно 19 со знаком плюс, в Витебске и в Могилеве завтра до 17 тепла, в Гомеле 18, в Минске завтра 17 градусов и погода без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: забывай слушать Центр ФМ в FM-диапазоне в Минске, например, как вариант на 101.7 FM. Ну и, конечно, не забывай слушать нас в интернете на сайте Центр ФМ Бай, включая онлайн-трансляцию. И где бы ты ни находился, в любой точке планеты всегда можно быть с любимой музыкой. С прекрасным хитом, например, с этим «Will Never Be» от проекта «Отника», белорусский проект у нас в эфире. Ну и дальше много-много крутой музыки в продолжении вечера. «Save Me Tonight» Дженнифер Лопес и тот самый Дэвид Гетта. Здесь с нами панк от Ферри Корстен и Not a Place от Тимми Трампет. Выбирай по вкусу, а еще лучше слушай все оптом. Много-много классной музыки в этом музыкальном часе и совершенно всегда на Центр ФМ. Рассчитывай.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенний.

0: на развитие учебных и спортивных учреждений.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Nothing Better Than Music. Немного настоящего саунда, клубного саунда тебе в динамике. Nothing Better Than Music. Золотые слова от Black Child. Здесь в половину восьмого. Это Центр FM. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в мир топовой музыки, лучшей музыки. У нас 2 минуты на новости. Все самое важное и интересное узнаем прямо сейчас. А после, естественно, продолжим наш музыкальный марафон. Медуза здесь готовится выступить со своим Don't Wanna Go Home. Devotion от Joel Corey встречаем. И, наконец, Going Deeper, российский проект с хитом Holy Fire. Это встречаем в ближайшие 20 минут в эфире Центра FM. Не скучай.
1: Новости.
2: Беларусь и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении, сообщил полпирого. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами стран о воздушном сообщении. Риэлторские услуги в Беларуси 16 мая вправе оказывать только те риэлторы, которые являются членами палаты риэлторов. При этом они должны иметь идентификационную пластиковую карту риэлтора. Те, кто не вступил в члены палаты риэлторов, не сможет оказывать услуги. К Международному дню семьи по всей стране готовят форумы и открытые диалоги. Центральной площадкой станет Национальная библиотека, где пройдет республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда». Обсудят вопросы социальной и психологической поддержки родителей, финансовой устойчивости семьи и воспитания детей. В выходные пройдет семейный крестный ход от храма Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору. В Верхнем городе будут интерактивные площадки и праздничная программа. Латвия может полностью запретить автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Такое предложение подготовило Министерство сообщения. Ведомство объясняет, инициативу вопросами безопасности решение должно принять правительство Латвии. Сейчас еще выполняются 3 регулярных маршрута в Беларусь и 3 в Россию. И в завершении на белорусских водоемах внедрят искусственный интеллект. Проект реализуется совместно с парком высоких технологий и сейчас находится на этапе тестирования. Разработчики обещают, что специальная нейросеть будет распознавать сигналы бедствия и передавать их спасателям. Систему будут тестировать на спасательной станции «Цнянская» в Минске. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: Zanzwana Go Home. Так называется этот прекрасный трек от итальянского проекта Медуза. Всем и каждому, кто еще не дома, а только мчит домой с работы или, может, по другим каким-то важным или не очень делам. Большие-большие приветы и удачного, ни в коем случае не скучного и, главное, комфортного и безопасного пути. Ну и, конечно, лучшей музыки. Музыки от Дона Диабло, Марк Найт, а также The Magician здесь в завершении часа.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Лав-парад, он так называется, и отсылает нас к танцевальному прошлому. Кейси, он здесь, и проект под названием «The Cool». Почти 8 белорусской столицы, мы дальше двигаемся. Прогноз погоды прямо сейчас, а после него «Love Me Again». Джон Ньюман с новой версией своего легендарного, со своей визитной карточкой. Галанти здесь, Стив Аоки с нами, Арманд Ван Хелден, Майк Постнер и Дэвид Гетта. Несложно заметить, только самые-самые громкие имена из мира попы и танцевальной музыки, и все это можно встретить здесь, на Центр ФМ. Добро пожаловать! Круглые сутки для тебя только лучше.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центр ФМ. 20 градусов в Бресте. Да, вот так, в Гродно до 19 тепла, в Витебске и Могилеве завтра 17, в Гомеле 18. Со знаком плюс в столице 17 градусов тепла и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Авангард выпустил сингл «Concrete Professional». Немецкий продюсер Крис Авангард, базирующийся в Лондоне, представил новый трек на своем лейбле Hyper Real. Concrete Professional отличается более резким и драйвовым звучанием. Релиз приближает выход дебютного альбома Криса. Летом артист выступит в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также сыграет совместный сет с Кевин Деври на музыкальном фестивале IRC.

концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: завтра дождь не прогнозируют ни в одном из городов вещания Центра ФМ. Будет облачно с прояснениями. В Бресте от 18 до 20 градусов тепла. В Гродно плюс 17-19. В Гомеле плюс 16-18. В Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В Минске завтра также плюс 15-17. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее «Призматик» с «Тиесто» на «Центре».
1: Категория 16+.
0: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летом на танцевальном радио Беларуси «Центр FM» по средам в 22:00.
2: Tiesto. Fast track to a new era.

С тех пор, как мы начали играть этот трек в моих живых сетах, его постоянно просили слушатели. Люди быстро выяснили, что трек от Мода и Брайан Керни. Хорошие новости, он уже вышел на Musical Freedom и называется Ready to Fly. И как вы слышите на моем лейбле Musical Freedom, мы тоже движемся в ином направлении, как и мои диджей-сеты в последнее время. Надеюсь, вам нравится, дайте мне знать в соцсетях. Это Prismatic, я, Тиесто, и это Центр FM. Танцевальное радио Беларуси. Начинающий.

на Центр FM, и это Prismatic с Тиесто. Начинали мы с Дори, Эми Уайлс и KLP, трек Imagination. Далее были Milky, Just the Way You Are, в ремиксе от Пейдж Томлинсон, до этого Агнели и Нелсон, Everyday the Lawton League и DJ Planet Express, All of Me. А это Дэнни и Take Me Away на Центр FM.

Прозматикас, Тиеста, и мы прослушали Close Proximity, Open Your Mind. Ранее были Cassius и Sound of Violence, Vedity от Hightown, Pro Athlete, Missing You, а немного сбавить темп, и это Amour Propre, Blurred Signal, на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Я Тиесто, и это Prismatic.

0: слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси «Центр FM» по средам в 22:00. Fast track to a new era.

Только что звучала классика «Аэродинамик» от Daft Punk, но на этот раз в ремиксе от N2P. Перед этим были Muzabo и Antidote, «Wish I Didn't Miss You» — красивый трек. Также Андреас Ханнберг и Фейдела «My Body Is Your Temple» в ремиксе от Джонас Салбак, а еще Space Motion, Суфник, Rock the Party. А это Airbase Medusa.

0: Some bangers in the mix in Prismatic by Tiësto. You just heard C-Systems and Lea Rognoni, Got a Problem. After that,
1: только что мы прослушали C-Systems и Ли Рогнони, Got a Problem, а до этого были Дэви Аспри, Кейтин Поттер, Самсон Идол и Трайс Кинетика, Feel the Energy, Дан Хайст и ремикс на Kids от Евротранс. И вот этот час пролетел, надеюсь, вам понравился. Микс дайте мне знать в соцсетях Тиесто. Если вам нравится это шоу, обязательно зацените мой плейлист Prismatic на известной стриминговой платформе. А последний трек на сегодня от Aaron Smith и Lovely – Dancing в ремиксе от South Star на Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Фестиваль в Итоки! Встречайте лето ярко и интересно! Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Corey here, back with a brand new episode of Desire Radio.
1: Всем привет, как дела? С вами Джоэл Кори, и это новый выпуск Desire на Радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Надеюсь, у вас все хорошо, лето буквально наступило. Я очень рад начинать сезон на Ибице в этом месяце, начинаю свою резиденцию на пляже Old Beach Ibiza. Если вы будете на острове этим летом, обязательно приходите посмотреть на меня. Все даты есть в моей инсте, надеюсь, увижу вас, друзья. В этом выпуске Desire у меня свежая музыка у таких артистов, как Клуни, Макрода, Санпачо, Соуса, Ист Энд Дабс, Проспа, Дон Дола и многих других. Однако начну я с кое-чего особенного для вас. Это мой новый ремикс на трек от Димитри Вегас и Лайк Майк и Марлон Хофста «Махина Тайм», который сейчас очень популярен. Привнес в него тек-хаус и клубный вайб, и надеюсь, вам он понравится. Итак, погнали. Я Джоэл Кори, Desire на Радио Центр FM.
0: Joel Corey in the mix here on Desire Radio. Turn it up.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

Ви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Я Джо Кори, и это очередной эпизод Desire. Мне очень нравится этот трек от Патрик Топи, «Клавный». На этом у меня почти все в сегодняшнем выпуске. Надеюсь, вам понравилось шоу. Как всегда, пишите мне в соцсетях. Люблю получать от вас весточки. Если хотите переслушать этот выпуск или любой другой, то добро пожаловать на известную стриминговую платформу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Трек-лист появится спустя пару дней. У меня есть время еще один последний трек, и это будет трек от Милки, Just the Way You Are, в ремиксе от Дэйв. Еще раз спасибо, с вами был я, Джоу Кори. Увидимся в следующий раз. Отключаю.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.